0: one more fast but make super.
1: Нет, леди.
2: Очень плохо.
1: Нет, джентльмен, нет.